Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа утра.

0: Харьков Z. Малиновое сердце России.
1: Кто ошибется, кто угадает,

0: Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.
1: Величава земля.

0: Радио Харьков Зет. В Москве полночь.
1: Заплетут

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: I walk through hell and I

Я ему говорю, что стоишь под окном, от кого бережешь этот каменный дом? А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет. Я ему говорю,

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Городские бои я отмечу именно бойцов, которые действуют в городе. На самом деле для командира это гордость иметь таких бойцов, которые прям зарубались, не боялись, не отступали, выполняли все команды прям четко. Да, в городе очень много укрытий, очень много зданий. Сложно, но это также преимущество для нас. Здание большое, корректировали, где сидел враг. Мы работали птицами, полк работал. Была артподготовка проведена птицами, FPV-дронами, сбросами, мавиками. То есть бойцов мы своих поддерживали, тоже наносили огневое поражение. Также по команде бойцы выходили, начинали рубиться дальше, то есть проводили дозачистку здания. Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один. Может, аж

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача была заключалась в том, чтобы войти в город, сломить оборону противника и занять позиции, которые были поставлены мне вышестоящим руководством. Мы применили маневры по обману противника. Раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицу. С теплицы все началось.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я бы хотел отучиться на суперкам, отучиться на Орлан, именно дальнего действия беспилотники. Также бы хотелось, интересно бы попробовать себя в роли оператора наземно-роботехнических комплексов. Специально оборудованные места, специально оборудованные полигоны под это все. Специально оборудованные классы, в которых как раз-таки проходил телемост, вот один из них. В войск беспилотных систем сейчас существуют спецконтракты, которые заключаются на год. То есть после окончания службы человек вправе уволиться. Там, то есть, идет контракт и плюсом к нему приложение к контракту, которое на законодательном уровне разрешает тебе увольнение после окончания контракта.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ночью снайперами соединения был сбит агродрон типа «Баба-Яга», а именно «Немесис». По прибытии на место был обнаружен дрон и танковая мина, которая вывалилась с системы сброса в виде фугасного заряда. Было принято решение обезвредить фугасный заряд накладным зарядом, тротиловой шашкой, а дрон за трофей.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я долго думал над этим решением, пойти или нет, но в итоге пришел к тому, что все-таки нужно. Что-то меня сюда тянуло, что-то вот... Моя любовь к родине, чувство долга, которое меня сопровождало все время, пока я подписывал документы, вот это меня и подтолкнуло. Меня привлекали технологии, меня привлекали именно вот сам азарт вот управления, вот как будто как находишься за пультом управления, как будто в компьютерной игре. В принципе, это, мне кажется, любого молодого человека, который играл когда-либо в игры, он, мне кажется, в этом найдет свое.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания.

Москве 7 часов утра. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник уже понял то, что их командование их не поддерживает, и начали убегать. При этом мы остановили всю артподготовку ударов и дронами, обозначили, где убегает противник. Грамотно боец вышел, как учили, обучали на полигоне, с прострелами, с досмотром, убил живую силу противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ёлка сейчас на данный момент очень такое перспективное, я бы сказал, средство для борьбы именно с ударными БПЛА противника, такими как «Дартс». И в последнее время очень много появились таких беспилотников, как «Хорнет». Поэтому сейчас, если погода позволяет, работаем в комплексе пулемет, стрелковое оружие. Это пулемет, автоматы и дрон-перехватчик «Ёлка». Она, получается, его ведет до конца. То есть на удалении и километра, и полтора километра может поразить цель. И за счет вот этого набора, за счет кинетической энергии, за счет удара, она просто разбивает вот этот беспилотник. Она также, как помимо ударного беспилотника, работает. И неплохо она вводится, допустим, на разведывательные, плотную облачность.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы ребята, 70-й широты.

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Если есть какое-то утыкание, мы выходим на полк. Полк сразу поднимает там FPV-дроны, КВНы, артиллерия начинает работать. То есть ведется также артподготовка перед штурмовыми действиями. Но я думаю, остались на заклане. То есть выйти мы не дадим однозначно никому из города. А пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться. Соответственно, выйти тем более не дадим. Там вариантов всего два. Либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Бук М3 предназначен для сбития высокоскоростных целей. Он может поражать объекты на высотах до 35 километров, дальностью до 50-60 километров. Ну а скоростные характеристики у всех целей могут разниться. В основном химмерсы около 550-600 метров в секунду. Скорость такая. Вот он успешно их поражает без проблем. Это уже обновленный комплекс, пришел на замену БУК М2, у которого технические характеристики уже гораздо увеличились. То, что работа теперь автоматизирована, комплекс автоматически сам захватывает цели, сопровождает их. Вот остается просто нажать кнопку пуска и все.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Перед закатом бойцов проводится инструктаж, доводится, каждая ошибка разбирается. То есть, если какую-то ошибку допустили, следующий закат бойцов, это все детально разбирается, показывается, обозначается, как правильно поступать. Бойцы молодцы, за них правда берет гордость, потому что они слушают и выполняют команды, никогда не отступают. Перед тем, как отправить бойца на сдачу, ты должен проговорить с ним все. Все, да, очень много информации, но все равно он запоминает. В любой сложной ситуации он может вспомнить твои слова и поступить правильно. Вне погоды продиктовал маршрут. Шут объяснил, как действовать. Он вспомнил все свои навыки, которые его обучали на полигоне, и действует как надо. Очень много моментов, когда мы вне погоды действовали, ребята заходили, досматривали, зачищали, выбивали противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: росинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали.

Радио Харьков Зет. В Москве 8:00 утра. Харьков Зет. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша основная задача это было зацепиться за город и продвигаться дальше. Самый сложный промежуток для нас был именно подход к городу. Была очень большая открытка. Действовали с разных направлений, зацепились именно за одно хорошее направление. Получилось проходить, начали просачиваться малыми группами, как мы до этого действовали. Зашли, были бои, у нас получилось выбить их оттуда. Зацепились, обеспечили проход себе, союзникам.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Основные обязанности мои – производить боевую работу, поражать противника, пехоту, огневые средства, пункты управления БПЛА. Мы выполняем свою работу для того, чтобы штурмовые подразделения могли продвигаться вперед. Поддерживаем их, прикрываем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

Наши законы в деле. Быть вместе, противостоять агрессии, жить вместе, где жили твои предки, бить бесов. По совести и чести помни, свет вечен тьма, удел беспечен.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

0: Мишке в ту пору 18-й год.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: В данный момент работаем на орудии 2С-19 самоходной артиллерической установки. Наносим огневые поражения по огневым точкам, которые нам, ну, также поддержка огневых по пехоты и разбирание также живой силы противника, блиндажей, опорных пунктов, пункта скопления личного состава, бронетехники и также как выявление беспилотных летательных аппаратов гнезд, так называемых, что отрабатываем, ну, насколько нас позволяет дистанция, что, ну, как бы у нас орудие дотягивается как дальнобойное, работаем на поражение. В условиях, да, дронов, как бы необходимость будет, самое первое, это маскировка, это защита орудия, также защита личного состава, что отработали, замаскировали, и также мы ушли в укрытие, чтобы у нас ни движения, ничто не было, ну, не видно.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У нас очень много ребят представлено ордена мужества. Я не говорю уже об отвагах, да, там ордена мужества. Есть ребята, которые заняли позицию возле реки, уничтожили вдвоем уже более там 12 человек. То есть не дают ни зайти, ни выйти противнику. Есть ребята, которые в городе сейчас бились, по всем каналам показывали, как вот паркур назвали, да, по зданию там рубились. То есть серьезный штурм, серьезный опорник был. Мы его взяли, бой шел там несколько часов, противник был уничтожен. Там вдвоем пятерых противников уничтожили. То есть никто не боится контактного боя. Отсюда ведется грамотное управление, то есть постоянно мониторим небо, карусель, хорошо работает дальняя разведка. То есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам, не даем им обеспечиваться эту.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В руках у меня листовки. Отправляем военнослужащим Украины. Отправляем для того, чтобы военнослужащие Украины сдались в плен, сохранили себе жизнь. И есть кто сдается. Принимает разумное решение. Читает наши листовки. Выходит, сдаются. Помимо листовок еще прицепляем колонки. Записаны речью. Естественно, тоже призываем тоже сдаться. Дрон отправляется на их позиции, напротив их позиции. Сюда прицепляется колонка, ставим на полную громкость. Пролетаем мимо позиций, со включенных. Там, заранее запись там заведена. Тоже хорошо помогает.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во Второй мировой войне, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала в День памяти и скорби председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение, демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, написала Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды и утвердить незыблемость моральной, нравственной ценности итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Председатель Совфеда отметила, что только достижение цели СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Как отметил глава российского государства Владимир Путин, «Сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», написала председатель Совета Федерации. Она отметила, что бойцы вооруженных сил Российской Федерации сражаются доблестно, как это делали их предки, герои Великой Отечественной войны. Матвиенко подчеркнула, что победа без сомнений будет за Россией. Напомним, что в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Лидеры западных стран копируют Третий Рейх в стремлении уничтожить Россию, но в итоге потерпят крах. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он считает, что лидеры стран НАТО реализуют те же задачи, которые для себя определил Адольф Гитлер и их предшественники во главе Третьего Рейха еще в 1930-е годы. Как пример, Немайер привел заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который открыто говорил о необходимости готовиться к войне. При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Подобные высказывания позволяли и другие западники. Цель та же самая – уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся, указал немецкий политик. В ДНР за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 128 террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. Отмечается, что украинские боевики по-прежнему продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру республики. В Петровском районе Донецка террористы пытались атаковать жилые кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон», оснащенных осколочно-фугасными боезарядами. В Ясиново были сбиты 3 беспилотника «Хорнет» и «ФПВ-2», целившиеся в железнодорожный узел. Масса взрывчатки в их боеголовках превысила 30 килограммов. Вблизи электроподстанции под Волновахой перехвачены дроны «Б-2» и «Рубака» с аналогичным вооружением. В Горловке ликвидирован ударный беспилотник «Батон», пытавшийся поразить административное здание. Все атаки были пресечены расчетами системы «Купол Донбасса», управляемой военнослужащими регионального управления ФСБ России и сводными мобильными огневыми группами. После подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов, пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я могу вам сказать, что с 22 года, да, с начала СВО, я не видел ни разу, чтобы противник вывозил стрелковые бои с нами. Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами. Они передавали на свои публы, что видят наше движение, соответственно, отрабатывал, туда ФПВ прилетало. Но город есть город, там много укрытий. Мы приняли решение идти от здания к зданию короткими перебежками. Контактных боев не избегали, было зачищено, убито в огнестрельных боях более там 35 человек.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находимся в нашем рабочем блиндаже. Отсюда происходит непосредственно само управление ФПВ самолетного типа «Молния-2». Здесь у нас есть и пульт управления, экран. Инженер от нас находится на пару километров, то есть работаем мы удаленно, находимся не в одном месте. При подготовке «Молнии» он получает от меня распоряжение, какое БК повесить, куда мы полетим, какая будет дальность, какое нужно повесить АКБ, чтобы хватило нам мощности самолета. И начинаем работать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во Второй мировой войне, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала в День памяти и скорби председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение, демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, написала Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды и утвердить незыблемость моральной, нравственной ценности итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Председатель Совфеда отметила, что только достижение цели СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Как отметил глава российского государства Владимир Путин, «Сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», написала председатель Совета Федерации. Она отметила, что бойцы вооруженных сил Российской Федерации сражаются доблестно, как это делали их предки, герои Великой Отечественной войны. Матвиенко подчеркнула, что победа, без сомнений, будет за Россией. Напомним, что в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Лидеры западных стран копируют Третий Рейх в стремлении уничтожить Россию, но в итоге потерпят крах. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он считает, что лидеры стран НАТО реализуют те же задачи, которые для себя определил Адольф Гитлер и их предшественники во главе Третьего Рейха еще в 1930-е годы. Как пример, Немайер привел заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который открыто говорил о необходимости готовить

на мирных жителей и инфраструктуру республики. В Петровском районе Донецка террористы пытались атаковать жилые кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон», оснащенных осколочно-фугасными боезарядами. В Ясиноватой были сбиты три беспилотника «Хорнет» и «ФПВ-2», целившиеся в железнодорожный узел. Масса взрывчатки в их боеголовках превысила 30 килограммов. Вблизи электроподстанции под Волновахой перехвачены дроны «Б-2» и «Рубака» с аналогичным вооружением. В Горловке ликвидирован ударный беспилотник «Батон», пытавшийся поразить административное здание. Все атаки были пресечены расчетами системы «Купол Донбасса», управляемой военнослужащими регионального управления ФСБ России и сводными мобильными огневыми группами. После подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Давлением мы не заправляем вообще ни днем, ни ночью, постоянно двигаемся. Хорошо работает дальняя разведка. То есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам. Не даем им обеспечивать свои точки. Серьезный плацдарм, последний оплот у них. Потому что они сюда, говорю, бросают свои позиции здесь. Они не пытаются их уже усилить. Поэтому они сейчас будут на Краматорске сосредотачиваться. Ну, Алексей Водружков, соответственно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Зачистили их, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Перехватили инициативу за счет агрессии, пошли дальше. Оборона противника организована следующим образом. Минирование и большое количество FPV-дронов, глазки, дроны. Подбирали время, часовые интервалы, погоду, двигались. С моей точки зрения, конечно, потому что мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли публы, точки взлетов, посадок. За счет этого отрабатывали фабы туда, артиллерия. Полковая, бригадная, то есть наносили им поражение, что заставляло их откатываться, и в моменте мы начинали двигаться с агрессией вперед, то есть наращивали темп, наращивали точки, позиции.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во Второй мировой войне, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала в День памяти и скорби председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение, демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, написала Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды и утвердить незыблемость моральной, нравственной ценности итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Председатель Совфеда отметила, что только достижение цели СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Как отметил глава российского государства Владимир Путин, «Сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», написала председатель Совета Федерации. Она отметила, что бойцы вооруженных сил Российской Федерации сражаются доблестно, как это делали их предки, герои Великой Отечественной войны. Матвиенко подчеркнула, что победа, без сомнений, будет за Россией. Напомним, что в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Лидеры западных стран копируют Третий Рейх в стремлении уничтожить Россию, но в итоге потерпят крах. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он считает, что лидеры стран НАТО реализуют те же задачи, которые для себя определил Адольф Гитлер и их предшественники во главе Третьего Рейха еще в 1930-е годы. Как пример, Немайер привел заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который открыто говорил о необходимости готовиться к войне. При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Подобные высказывания позволяли и другие западники. Цель та же самая – уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся, указал немецкий политик. В ДНР за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 128 террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. Отмечается, что украинские боевики по-прежнему продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру республики. В Петровском районе Донецка террористы пытались атаковать жилые кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон», оснащенных осколочно-фугасными боезарядами. Виноватые были сбиты 3 беспилотника «Хорнета» и «ФПВ-2», целившиеся в железнодорожный узел. Масса взрывчатки в их боеголовках превысила 30 килограммов. Вблизи электроподстанции под Волновахой перехвачены дроны «Б-2» и «Рубака» с аналогичным вооружением. В Горловке ликвидирован ударный беспилотник «Батон», пытавшийся поразить административное здание. Все атаки были пресечены расчетами системы «Купол Донбасса», управляемой военнослужащими регионального управления ФСБ России и сводными мобильными огневыми группами. После подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов, пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую ихние действия, получается. То есть постоянно веду их я. Управляю, получается. Первое, смотрю вообще подход к самому опорнику. Подход к самому опорнику. То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Зет.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

как и целый, Боже. Обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все о бренном. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндаже постель.

из Польши, чтоб им тоже там было пусто. От бессонницы на пределе. Только все это не напрасно, ведь за нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и я.

вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во Второй мировой войне, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала в День памяти и скорби председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение, демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, написала Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды и утвердить незыблемость моральной, нравственной ценности итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Председатель Совфеда отметила, что только достижение цели СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Как отметил глава российского государства Владимир Путин, «Сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», написала председатель Совета Федерации. Она отметила, что бойцы вооруженных сил Российской Федерации сражаются доблестно, как это делали их предки, герои Великой Отечественной войны. Матвиенко подчеркнула, что победа, без сомнений, будет за Россией. Напомним, что в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Лидеры западных стран копируют Третий Рейх в стремлении уничтожить Россию, но в итоге потерпят крах. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он считает, что лидеры стран НАТО реализуют те же задачи, которые для себя определил Адольф Гитлер и их предшественники во главе Третьего Рейха еще в 1930-е годы. Как пример, Немайер привел заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который открыто говорил о необходимости готовиться к войне. При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Подобные высказывания позволяли и другие западники. Цель та же самая – уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся, указал немецкий политик. В ДНР за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 128 террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. Отмечается, что украинские боевики по-прежнему продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру республики. В Петровском районе Донецка террористы пытались атаковать жилые кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон», оснащенных осколочно-фугасными боезарядами. В Ясиново были сбиты 3 беспилотника «Хорнета» и ФПВ-2, целившиеся в железнодорожный узел. Масса взрывчатки в их боеголовках превысила 30 килограммов. Вблизи электроподстанции под Волновахой перехвачены дроны Б-2 и Рубака с аналогичным вооружением. В Горловке ликвидирован ударный беспилотник «Батон», пытавшийся поразить административное здание. Все атаки были пресечены расчетами системы «Купол Донбасса», управляемой военнослужащими регионального управления ФСБ России и сводными мобильными огневыми группами. После подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов, пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня обслужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С института мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранаты. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаю, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 1500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану «Б», который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусь. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее. Произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, так же все равно копаем. Копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Городские бои я отмечу именно бойцов, которые действуют в городе. На самом деле для командира это гордость иметь таких бойцов, которые прям зарубались, не боялись, не отступали, выполняли все команды прям четко. Да, в городе очень много укрытий, очень много зданий. Сложно, но это также преимущество для нас. Здание большое, корректировали, где сидел враг. Мы работали птицами, полк работал. Была артподготовка проведена птицами, ФПВ, дронами, сбросами, мавиками. То есть бойцов мы своих поддерживали, тоже наносили огневое поражение. Также по команде бойцы выходили, начинали рубиться дальше, то есть проводили дозачистку здания. Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплина, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 1500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает

Более 500 беспилотников в воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану Б, который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусь. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача была, заключалась в том, чтобы войти в город, сломить оборону противника и занять позиции, которые были поставлены мне вышестоящим руководством. Мы применили маневры по обману противника. Раздергивали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицы. С теплиц все началось.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я бы хотел отучиться на суперкам, отучиться на Орлан, именно дальнего действия беспилотники. Также бы хотелось, интересно бы попробовать себя в роли оператора наземно-роботехнических комплексов. Специально оборудованные места, специально оборудованные полигоны под это все. Специально оборудованные классы, в которых как раз-таки проходил телемост, вот один из них. В войск беспилотных систем сейчас существуют спецконтракты, которые заключаются на год. То есть после окончания службы человек вправе уволиться. Там, то есть, идет контракт и плюсом к нему приложение к контракту, которое на законодательном уровне разрешает тебе увольнение после окончания контракта.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

чтоб кровью правду искупить. От рассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно Днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек кровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве полдень. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 1500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану «Б», который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусев. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается. То есть постоянно веду их я. Управляю, получается. Первое, смотрю вообще подход к самому опорнику. Подход к самому опорнику. То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: я тоже искренне люблю.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть. Миру бескрайнему окна распахнуть.

где же вы, счастья острова? Где побережье света и добра?

Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану «Б», который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусев. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня послужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С института мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z.
1: Это было в Сочи много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи и в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранаты. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаю, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве час дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплина, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 1500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану «Б», который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусь. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
2: За плиту

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее. Произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, так же все равно копаем. Копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

целиком, но буду честен до конца, без ложного стыда. Мне два нелепых наглеца мешают иногда. И вроде померли давно, зарыты, сожжены,

И первый сгинул не за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, зато теперь, увы, гремит повсюду, как живой. Я их обоих не люблю за спесь и кутерьму, и позабыть о них велю народу своему. Ведь я художником рожден, я знаю, что к чему.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Роль-план, ну сейчас это первое место в наших вооруженных силах, так как занимаемся и доставкой гуманитарного груза, и поражение противника, живой силы, техники, опорных пунктов и так далее. То есть сейчас это неотъемлемая часть наших войск. Летали в режиме свободной охоты. Разведка передала то, что опорный пункт противника находится на окраине леса. Работали по нему.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до полутысячи боевиков, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу

настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие, они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусев. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Очередной, один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Вот, именно Краматорско-Дружковская агломерация. Да, это огромный город, который имеет огромное значение как плацдарм для наступления, дальнейшего наступления. В первую очередь, конечно, это нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. В первом эшелоне всегда идут по новой тактике противника. Это птичники, птичные точки. Точки взлета была, ударных была, разведывательных была. А затем уже идут штурмовые группы, группы закрепления.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В среднем за день выпускается от 15 до 20 дронов. Работаем как и на поражение противника, поражение опорных пунктов, так и на доставке нашим боевым товарищам, которые находятся на передней линии. Развивается на самом деле очень активно во всех направлениях, разведывательных, ударных. Придумывается все больше и больше типов дронов. Принимал участие в освобождении населенных пунктов, таких как Авдеевка, Коксахим, Селидово, Новгородовка, Покровск.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 2 часа дня. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: тебя называли папа.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Как и все настоящие командиры батальонов нашей бригады, все мы обязаны видеть, как живут, как воюют и как это происходит. Да? То есть, безусловно, они, когда нас видят, своих командиров, это для них огромная поддержка на самом деле. Это может казаться что-то, пришел и пришел. Нет, вообще не так. Да? То есть, когда они видят живого командира, который может и поругать, который может и прибодрить, и как-то поддержать, это для них дорогого стоит, конечно.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: кабина так полутона.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Последнее это было уничтожение БК. Ну, взрыв был, конечно, очень эпичный. Самое главное в нашей работе – это зрительная память. То есть вылетел, досмотрел условный квадрат. С последующими днями также досматриваешь уже все эти места на предмет изменения. То есть где-то уже появилось новое укрытие, там свежая земля, то есть значит уже роются, копаются. Там подвоз продовольствия замаскированный там, под видом бревна, там еще чего-либо. Коптерами DJI Mavic обычно производим разведку до разведку, после чего идет доклад на ударные БПЛА, которые уже нарушают логистику, уничтожают технику. Для подвоза нарушение идет это уничтожение железных дорог, мостов, переправ. На СВО нахожусь с самого начала. Родственники относятся положительно. Дома ждет любимая жена, малыш, сын. Ну и также все остальные близкие поддерживают. Победа всегда будет за нами. Мы русский народ. Страна наша испокон веков непобедима. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки. На устах потомков, перед горящей свечкой, в молитвах тех, кого ты тронул.

0: вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Сетка рабица от сбросов с дронов. Также естественные средства, такие как ветки, деревья, все накладывается, накладывается. Ну, то есть оно уже все, грубо говоря, подготовлено. Главное туда доехать, встать и замаскировать.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад на нашем направлении. Плюс мелкие подразделения, такие как «Людь», «Корт». Это что-то вроде спецназа. Оценили противника, насколько он сильный, исходя из его боевого опыта, исходя из его командования, кто командует им, и численного состава. И уже в связи с этим принимались решения, каким образом действовать. Был проработан определенный план. С одной стороны, были там, проводились отвлекающие маневры действия, а основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы. Добавляем, либо убираем. То есть, если, когда у нас пошел город, мы больше начали давать упор именно на зачистку городских застроек. Для этого, соответственно, у нас есть, это не строилось, у нас есть специальные макеты. Вот на полигонах оборудованы там здания, помещения. Просто количество часов подготовки именно на этих дисциплинах, оно было увеличено. Именно в связи с городской застройкой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: платочек, что был на плечах дорогих.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплина, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 1500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану «Б», который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусь. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Поражение цели процентов 97. Ну, желательно поближе его подпустить. Звук слышим. В ночное время одеваю очки. Видно, как днем так же. Ну, а днем очки не нужны, в принципе, здесь. Поджидаешь, ждешь, пока подойдет поближе где-то. Ну, и потом начинаешь работать. Первая цель была сбита. Адреналинчик был маленько, да. Но взрыв произошел в небе, прям разрыв. Вторая сбили, приземлилась в посадке. Проходила вот так вот. Подбили, начал падать и на той посадке упал. Взорвался. Шел с запада, все видно было. Его сопровождал здесь, подпустил где-то вот. И отсюда уже начал работать по нему. Все, я слышал, он уже начал троить. Взорвался первый в небе. Вторая цель была у меня, разворачивался. Буквально быстро вообще отработали. Сразу попали, он затроил и ушел. И там приземлился на том поле.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На любой территории, на любой местности, неважно, есть свои трудности, те или иные. И в любом случае с ними приходится сталкиваться. И тут уже зависит от командира, руководителя. Нельзя сказать, что в поле легче, в городе сложнее. Плюс война, она постоянно меняется. Добавляется что-то новое, что-то уходит. Она все время развивается. Развивается, мутирует, неважно. Поэтому сказать, что где-то легче, ну, я так не могу сказать. Везде есть определенные сложности. И с ними сталкиваешься. Ну, вопрос только в том, как их преодолевать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

ходят люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс помолитесь Христу и Аллаху, всем святым на российской земле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает во мгле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает во мгле. Кто вгрызается дьяволом в пасти, кто себя не жалеет в аду, кто в кровавом промозглом ненастье,

Вместе с ними от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Помолитесь за Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во Второй мировой войне, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала в День памяти и скорби председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение, демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, написала Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды.

Ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Лидеры западных стран копируют Третий Рейх в стремлении уничтожить Россию, но в итоге потерпят крах. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он считает, что лидеры стран НАТО реализуют те же задачи, которые для себя определил Адольф Гитлер и их предшественники во главе Третьего Рейха еще в 1930-е годы. Как пример, Немайер привел заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который открыто говорил о необходимости готовиться к войне. При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Подобные высказывания позволяли и другие западники. Цель та же самая – уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся, указал немецкий политик. В ДНР за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 128 террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. Отмечается, что украинские боевики по-прежнему продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру республики. В Петровском районе Донецка террористы пытались атаковать жилые кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон», оснащенных осколочно-фугасными боезарядами. Виноватые были сбиты три беспилотника «Хорнета» и ФПВ-2, целившиеся в железнодорожный узел. Масса взрывчатки в их боеголовках превысила 30 килограммов. Вблизи электроподстанции под Волновахой перехвачены дроны Б-2 и Рубака с аналогичным вооружением. В Горловке ликвидирован ударный беспилотник «Батон», пытавшийся поразить административное здание. Все атаки были пресечены расчетами системы «Купол Донбасса», управляемой военнослужащими регионального управления ФСБ России и сводными мобильными огневыми группами. После подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов, пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы позиции были. Вот, несмотря на это, мы вели наступательные действия. Мы всегда искали слабые места противника, да, то есть и недолго думая, да, то есть быстро напролом через эти слабые места, которые, где противник, ну, и с разведкой пропускал, да, то есть игнорировал разведку. Соответственно, мы быстро просачивались малыми группами, штурмовыми, разведывательными. Вот, и нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава, штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, работали с гражданскими, выявляли точки огневые, точки огневых средств, точки личного состава, точки БК. И точечно уже по разведданным, буквально с земли, так сказать, да, опираясь на разведданные наших разведчиков и штурмовиков, уничтожали, наносили огневое поражение, уничтожали. Вот. И, соответственно, враг уже был дезориентирован. Вот, и пошла уже даже деморализация среди личного состава противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Любую войну всегда выигрывают только люди. Всегда выигрывает характер и ум. Это, по сути, битва умов и характеров. И ни в коем случае нельзя ставить на технические новшества основной упор. Они пытаются соответствовать, подгонять свои вооруженные силы под западные стандарты. А западные державы, вот они абсолютно другие. Они другие люди. Они другие внутри. У них другое мировоззрение. У них другое мировосприятие. У них абсолютно другой характер. Ну, соответственно, если наши оппоненты в лице ВСУ пытаются им соответствовать, ну, они, соответственно, становятся такими же. Это делает их слабее, скажем так. И были подразделения, есть подразделения, которые, скажем так, ну, воюют достойно. Можно оценить как достойного противника. Вот, их как бы немало. Но в любом случае, по сравнению с нашими подразделениями, они гораздо слабее. Очень сильно контролировались подходы к городу. Самое тяжелое было проломить первую линию обороны, вот, войти, скажем так, вглубь линии обороны противника. Вот, дальше уже все было легче. Общая заслуга именно всего коллектива, который был задействован при выполнении этой задачи. Это начиная от командующего там округа и заканчивая штурмовиками. Каждый выполнял свой функционал, возложенных на него обязанностей. Грамотное планирование со стороны командования бригады. Оценка противника в первую очередь. Городской высотный квартал Константиновки. Это западная, юго-западная, северо-западная часть. Вот, все, что от западнее от реки Кривой Торец, вот, мы действовали своим соединением, 4-й мотострелковой бригадой. В состав входит наш полк, полк 1465, и плюс с нами действовал еще союзный полк 103-й, 150-й дивизии. Он шел флангом, действовал совместно с нами. Это плацдарм. Это определенная точка опоры для освобождения всей агломерации Краматорско-Славянской агломерации.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во Второй мировой войне, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала в День памяти и скорби председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение, демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, написала Матвиенко. Она подчеркнула, что необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды и утвердить незыблемость моральной, нравственной ценности итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Председатель Совфеда отметила, что только достижение цели СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Как отметил глава российского государства Владимир Путин, «Сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», написала председатель Совета Федерации. Она отметила, что бойцы вооруженных сил Российской Федерации сражаются доблестно, как это делали их предки, герои Великой Отечественной войны. Матвиенко подчеркнула, что победа без сомнений будет за Россией. Напомним, что в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, одной из самых трагических дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. Лидеры западных стран копируют Третий Рейх в стремлении уничтожить Россию, но в итоге потерпят крах. Об этом заявил РИА Новости глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Он считает, что лидеры стран НАТО реализуют те же задачи, которые для себя определил Адольф Гитлер и их предшественники во главе Третьего Рейха еще в 1930-е годы. Как пример, Немайер привел заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который открыто говорил о необходимости готовиться к войне. При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Подобные высказывания позволяли и другие западники. Цель та же самая – уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся, указал немецкий политик. В ДНР за минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 128 террористических атак противника. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. Отмечается, что украинские боевики по-прежнему продолжают использовать тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру республики. В Петровском районе Донецка террористы пытались атаковать жилые кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон», оснащенных осколочно-фугасными боезарядами. В Ясиново были сбиты 3 беспилотника «Хорнета» и ФПВ-2, целившиеся в железнодорожный узел. Масса взрывчатки в их боеголовках превысила 30 килограммов. Вблизи электроподстанции под Волновахой перехвачены дроны Б-2 и Рубака с аналогичным вооружением. В Горловке ликвидирован ударный беспилотник «Батон», пытавшийся поразить административное здание. Все атаки были пресечены расчетами системы «Купол Донбасса», управляемой военнослужащими регионального управления ФСБ России и сводными мобильными огневыми группами. После подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.
1: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, БПЛА является самолетным, то есть расчет находится на удалении от линии боевого соприкосновения примерно 15-20 километров, то есть этого достаточно для запуска и для посадки его, насколько это возможно, безопасный. И непосредственно после его запуска, самого БПЛА, удаление его от точки запуска достигает до 45 километров. То есть на сам борт непосредственно крепится ретранслятор, вставляется в основную плату в борту и выступает в роли ретранслятора непосредственно сам борт. То есть, допустим, можно запустить вместе с ним в коллаборации либо какой-нибудь ударник, либо тот же самый коптер-ударник. И непосредственно подключиться к самому борту, и тем самым у него удаление поражения будет больше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наш расчет уничтожил большое количество живой силы противника, укрепрайонов, техники противника, на которой производился подвоз личного состава, боекомплектов на позиции. А также, вне зависимости от времени дня и ночи, наш расчет уничтожает ФПВ гексокоптерного типа, типа Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и я.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Деброво, Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкая Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до полутысячи боевиков, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Договоренности, которых достигли президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске со стороны США, так и не были выполнены. Об этом заявил информационной службе «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва последовательно придерживается своей основополагающей позиции по данному конфликту, и все ее заявления и ранние данные обязательства, включая те, что были озвучены на переговорах в Анкоридже, базируются на этом принципе. Ушаков подчеркнул, что в настоящее время только одна сторона соблюдает достигнутые договоренности, в то время как другая, по его словам, не смогла в полной мере выполнить свою часть обязательств. Также Ушаков подчеркнул, что на Западе по-прежнему рассчитывают нанести России поражение, но эти ожидания не совпадают с реальностью. По его оценке, обстановка на поле боя показывает обратное. Ушаков отметил, что при этом Москва в первую очередь ориентируется на достижение собственных целей в СВО, а не на формальные соблюдения договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. «Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал представитель Кремля. Украина из-за провалов на фронте прибегает к использованию террористических методов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя сообщение о массированной атаке украинских БПЛА на российские регионы, что произошло в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Российской Федерацией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Последние несколько дней Киев предпринимает атаки БПЛА на российские регионы. Это агония киевского режима. Я напомню, что Зеленский заявил, что Украина переходит к плану «Б», который заключается в террористических действиях, сказал Гусев. Он подчеркнул, что киевский режим терпит поражение на поле боя, в то время как доблестные российские военные в ежедневном режиме освобождают населенные пункты. До Славянска и Краматорска осталось не более 10 километров. Я полагаю, что дело за малым, и ДНР будет в ближайшее время полностью освобождена, считает эксперт. Он подчеркнул, что Россия настаивает на мирном и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, но Киев к такому не готов. Там говорят, что нужно перемирие. Они не говорят о мире. Они говорят о перемирии, чтобы перевооружить свои силы, передислоцировать войска в тревожные точки, подчеркнул Гусев. Россия обладает технологиями, и воздействие на киевский режим будет только возрастать с каждым днем. Руководство России не поддастся ни на какие провокации Украины, заключил эксперт. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Воронежской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям органов исполнительной власти ДНР, вследствие вражеской вооруженной агрессии в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина. В Горловке получил ранение мирный житель. В Белгородской области, по данным оперативного штаба, в городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона пострадал мужчина. В городе Воронеже в результате агрессии ВСУ несовершеннолетняя получила ранение. Следственный комитет России установит все обстоятельства происшествия.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Одни из главных способов именно обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И наша задача была на самом деле кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Присел туман. Вот, густой довольно-таки. И подъехали две, в общем-то, бронемашины. Насколько помню, про Макса вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да. Уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы. Вот, и наша штурмовая группа уничтожила 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили, как бы. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Зачистили их, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Перехватили инициативу за счет агрессии, пошли дальше. Оборона противника организована следующим образом. Минирование и большое количество FPV-дронов, глазки, дроны. Подбирали время, часовые интервалы, погоду, двигались. С моей точки зрения, конечно, потому что мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли публы, точки взлетов, посадок. За счет этого отрабатывали фабы туда, артиллерия. Полковая, бригадная, то есть наносили им поражение, что заставляло их откатываться, и в моменте мы начинали двигаться с агрессией вперед, то есть наращивали темп, наращивали точки, позиции.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цвет.

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет.

Москве 5 часов вечера. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается. То есть постоянно веду их я. Управляю, получается. Первое, смотрю вообще подход к самому опорнику. Подход к самому опорнику. То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясного.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня обслужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С института мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
3: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранату. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаешь, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Как много девушек.

да влюблён. Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу с

Москве 6 часов вечера. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее. Произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, так же все равно копаем. Копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Городские бои я отмечу именно бойцов, которые действуют в городе. На самом деле для командира это гордость иметь таких бойцов, которые прям зарубались, не боялись, не отступали, выполняли все команды прям четко. Да, в городе очень много укрытий, очень много зданий. Сложно, но это также преимущество для нас. Здание большое, корректировали, где сидел враг. Мы работали птицами, полк работал. Была артподготовка проведена птицами, FPV-дронами, сбросами, мавиками. То есть бойцов мы своих поддерживали, тоже наносили огневое поражение. Также по команде бойцы выходили, начинали рубиться дальше, то есть проводили дозачистку здания. Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 22 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 10. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 22 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 22 июня малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 29 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 15. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной.

Я вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.

шелестя доброй ночи, родной Ленинград. В парках и садах листья шелестят, доброй ночи, родной Ленинград.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача была заключалась в том, чтобы войти в город, сломить оборону противника и занять позиции, которые были поставлены мне вышестоящим руководством. Ну, применили маневры по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно, выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицу. С теплицы все началось.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я бы хотел отучиться на суперкам, отучиться на Орлан, именно дальнего действия беспилотники. Также бы хотелось, интересно бы попробовать себя в роли оператора наземно-роботехнических комплексов. Специально оборудованные места, специально оборудованные полигоны под это все. Специально оборудованные классы, в которых как раз-таки проходил телемост, вот один из них. В войск беспилотных систем сейчас существуют спецконтракты, которые заключаются на год. То есть после окончания службы человек вправе уволиться. Там, то есть, идет контракт и плюсом к нему приложение к контракту, которое на законодательном уровне разрешает тебе увольнение после окончания контракта.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ищу я тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка.

Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

холодных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

0: Москве 7 часов вечера. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы. Будь воином.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ночью снайперами соединения был сбит агродрон типа «Баба-Яга», а именно «Немесис». По прибытии на место был обнаружен дрон и танковая мина, которая вывалилась с системы сброса в виде фугасного заряда. Было принято решение обезвредить фугасный заряд накладным зарядом, тротиловой шашкой, а дрон за трофей.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я долго думал над этим решением, пойти или нет, но в итоге пришел к тому, что все-таки нужно. Что-то меня сюда тянуло, что-то вот... Моя любовь к родине, чувство долга, которое меня сопровождало все время, пока я подписывал документы, вот это меня и подтолкнуло. Меня привлекали технологии, меня привлекали именно вот сам азарт вот управления, вот как будто как находишься за пультом управления, как будто в компьютерной игре. В принципе, это, мне кажется, любого молодого человека, который играл когда-либо в игры, он, мне кажется, в этом найдет свое.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник уже понял то, что их командование их не поддерживает, и начали убегать. При этом мы остановили всю артподготовку ударов и ПВ-дронами, обозначили, где убегает противник. Грамотно боец вышел, как учили, обучали на полигоне, с прострелами, с досмотром, убил живую силу противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ёлка сейчас на данный момент очень такое перспективное, я бы сказал, средство для борьбы именно с ударными БПЛА противника, такими как «Дартс». И в последнее время очень много появились таких беспилотников, как «Хорнет». Поэтому сейчас, если погода позволяет, работаем в комплексе пулемет, стрелковое оружие. Это пулемет, автоматы и дрон-перехватчик «Ёлка». Она, получается, его ведет до конца. То есть на удалении и километра, и полтора километра может поразить цель. И за счет вот этого набора, за счет кинетической энергии, за счет удара, она просто разбивает вот этот беспилотник. Она также, как помимо ударного беспилотника, работает и неплохо наводится, допустим, на разведывательные, плотную облачность.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если есть какое-то утыкание, мы выходим на полк, полк сразу поднимает там FPV-дроны, КВНы, артиллерия начинает работать. То есть ведется также артподготовка перед штурмовыми действиями. Но я думаю, остались на заклане, то есть выйти мы не дадим однозначно кому из города. А пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться. Соответственно, выйти тем более не дадим. Там вариантов всего два, либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Бук М3 предназначен для сбития высокоскоростных целей. Он может поражать объекты на высотах до 35 километров, дальностью до 50-60 километров. Но скоростные характеристики у всех целей могут разниться. В основном химмерсы около 550-600 метров в секунду. Скорость такая. Вот он успешно их поражает без проблем. Это уже обновленный комплекс, пришел на замену Бук М2, у которого технические характеристики уже гораздо увеличились. То, что работа теперь автоматизирована, комплекс автоматически сам захватывает цели, сопровождает их. Вот остается просто нажать кнопку пуска и все.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

оставлять наших жен, матерей и невест? Кто защитит, кто Россию спасет, кроме нас? Вот и уходит, уходит.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Перед закатом бойцов проводится инструктаж, доводится, каждая ошибка разбирается. То есть, если какую-то ошибку допустили, следующий закат бойцов, это все детально разбирается, показывается, обозначается, как правильно поступать. Бойцы молодцы, за них правда берет гордость, потому что они слушают и выполняют команды, никогда не отступают. Перед тем, как отправить бойца на сдачу, ты должен проговорить с ним все. Все, да, очень много информации, но все равно он запоминает. В любой сложной ситуации он может вспомнить твои слова и поступить правильно. Вне погоды продиктовал маршрут. Объяснил, как действовать. Он вспомнил все свои навыки, которые его обучали на полигоне, и действует как надо. Очень много моментов, когда мы вне погоды действовали, ребята заходили, досматривали, зачищали, выбивали противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша основная задача это было зацепиться за город и продвигаться дальше. Самый сложный промежуток для нас был именно подход к городу. Была очень большая открытка. Действовали с разных направлений, зацепились именно за одно хорошее направление. Получилось проходить, начали просачиваться малыми группами, как мы до этого действовали. Зашли, были бои, у нас получилось выбить их оттуда. Зацепились, обеспечили проход себе, союзникам.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Основные обязанности мои – производить боевую работу, поражать противника, пехоту, огневые средства, пункты управления БПЛА. Мы выполняем свою работу для того, чтобы штурмовые подразделения могли продвигаться вперед. Поддерживаем их, прикрываем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Сколько нас позволяет дистанция, что как бы у нас орудие дотягивается как дальнобойное, работаем на поражение. В условиях да, дронов как бы необходимость будет самым первым, это маскировка, это защита орудия, также защита личного состава, что отработали, замаскировали, и также мы ушли в укрытие, чтобы нас ни движения, ничто не было, ну не видно.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

шаге, с душою нараспашку нас встретят пацаны, покормят, чем богаты, пути ведь долго мы, бойцам мы благодарны.

Вернувшись ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У нас очень много ребят представлено ордена мужества. Я не говорю уже об отвагах, да, там ордена мужества. Есть ребята, которые заняли позицию возле реки, уничтожили вдвоем уже более там 12 человек. То есть не дают ни зайти, ни выйти противнику. Есть ребята, которые в городе сейчас бились, по всем каналам показывали, как вот паркур назвали, да, по зданию там рубились. То есть серьезный штурм, серьезный опорник был. Мы его взяли, бой шел там несколько часов, противник был уничтожен. Там вдвоем пятерых противников уничтожили. То есть, ну, никто не боится контактного боя. Отсюда ведется грамотное управление, то есть постоянно мониторим небо, карусель, хорошо работает дальняя разведка. То есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам, не даем им обеспечивать свою точку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В руках у меня листовки. Отправляем военнослужащим Украины. Отправляем для того, чтобы военнослужащие Украины сдались в плен, сохранили себе жизнь. И есть кто сдается. Принимают разумное решение. Читают наши листовки. Выходят, сдаются. Помимо листовок еще прицепляем колонки. Записаны речью. Естественно, тоже призываем тоже сдаться. Дрон отправляется на их позиции, напротив их позиции. Сюда прицепляется колонка, ставим на полную громкость. Пролетаем мимо позиций, со включенных, там, заранее запись там заведена. Тоже хорошо помогает.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я могу вам сказать, что с 22 года, да, с начала СВО, я не видел ни разу, чтобы противник вывозил стрелковые бои с нами. Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами. Они передавали на свои публы, что видят наше движение, соответственно, отрабатывал, туда ФПВ прилетало. Но город есть город, там много укрытий. Мы приняли решение идти от здания к зданию короткими перебежками. Контактных боев не избегали. Было зачищено, убито в огнестрельных боях более там 35 человек.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находимся в нашем рабочем блиндаже. Отсюда происходит непосредственно само управление FPV самолетного типа «Молния-2». Здесь у нас есть и пульт управления, экран. Инженер от нас находится на пару километров. То есть работаем мы удаленно, находимся не в одном месте. При подготовке «Молнии» он получает от меня распоряжение, какое БК повесить, куда мы полетим, какая будет дальность, какое нужно повесить АКБ, чтобы хватило нам мощности самолета. И начинаем работать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Луна, быть может, ты не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Давлением мы не заправляем вообще ни днем, ни ночью, постоянно двигаемся. Хорошо работает дальняя разведка, то есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам, не даем им обеспечивать свои точки. Серьезный плацдарм, последний оплот у них, потому что они сюда, говорю, бросают свои позиции здесь, они не пытаются их уже усилить, поэтому они сейчас будут на Краматорске сосредотачиваться. Ну, Алексей Водружков, соответственно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: глаза серые, как весенний лед, и пройди по адресам, где тебя уже никто не ждет.
1: По знакомым мостовым всего лишь шаг длиною в жизнь.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Зачистили их, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Перехватили инициативу за счет агрессии, пошли дальше. Оборона противника организована следующим образом. Минирование и большое количество FPV-дронов, глазки, дроны. Подбирали время, часовые интервалы, погода, двигались. С моей точки зрения, конечно, потому что мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли публы, точки взлетов, посадок. За счет этого отрабатывали фабы туда, артиллерия. Полковая, бригадная, то есть наносили им поражение, что заставляло их откатываться, и в моменте мы начинали двигаться с агрессией вперед, то есть наращивали темп, наращивали точки, позиции.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто?

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

Москве 10 часов ночи. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Одни из главных способов именно обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И наша задача была на самом деле кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Присел туман, вот, густой довольно-таки, и подъехали две, в общем-то, бронемашины, насколько помню, про Максы вроде подъехали, вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником, была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожила 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили, как бы. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: подарите мне.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Наш расчет уничтожил большое количество живой силы противника, укрепрайонов, техники противника, на которой производился подвоз личного состава, боекомплектов на позиции. А также, вне зависимости от времени дня и ночи, наш расчет уничтожает ФПВ гексокоптерного типа, типа Баба-Яга.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

небо, ты нас не забудешь, и все-таки нашим осталось. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Небо!

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, БПЛА является самолетным, то есть расчет находится на удалении от линии боевого соприкосновения примерно 15-20 километров. То есть этого достаточно для запуска и для посадки его, насколько это возможно, безопасный. И непосредственно после его запуска, самого БПЛА, удаление его от точки запуска достигает до 45 километров. То есть на сам борт непосредственно крепится ретранслятор, вставляется в основную плату в борту и выступает в роли ретранслятора непосредственно сам борт. То есть, допустим, можно запустить вместе с ним в коллаборации либо какой-нибудь ударник, либо тот же самый коптер-ударник. И непосредственно подключиться к самому борту, и тем самым у него удаление поражения будет больше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Любую войну всегда выигрывают только люди. Всегда выигрывает характер и ум. Это, по сути, битва умов и характеров. И ни в коем случае нельзя ставить на технические новшества основной упор. Они пытаются соответствовать, подгонять свои вооруженные силы под западные стандарты. А западные державы, вот они абсолютно другие. Они другие люди. Они другие внутри. У них другое мировоззрение. У них другое мировосприятие. У них абсолютно другой характер. Ну, соответственно, если наши оппоненты в лице ВСУ пытаются им соответствовать, ну, они, соответственно, становятся такими же. Это делает их слабее, скажем так. И были подразделения, есть подразделения, которые, скажем так, ну, воюют достойно. Можно оценить как достойного противника. Вот, их как бы немало. Но в любом случае, по сравнению с нашими подразделениями, они гораздо слабее. Очень сильно контролировались подходы к городу. Самое тяжелое было проломить первую линию обороны, войти, скажем так, вглубь линии обороны противника. Дальше уже все было легче. Общая заслуга именно всего коллектива, который был задействован при выполнении этой задачи. Это начиная от командующего там округа и заканчивая штурмовиками. Каждый выполнял свой функционал, возложенных на него обязанностей. Грамотное планирование со стороны командования бригады. Оценка противника в первую очередь. Городскую высотный квартал. Константиновки. Это западная, юго-западная, северо-западная часть. Вот, все, что от западнее от реки Кривой Торец, вот, мы действовали своим соединением, 4-й мотострелковой бригадой. В состав входит наш полк, полк 1465, и плюс с нами действовал еще союзный полк 103-й, 150-й дивизии. Он шел флангом, действовал совместно с нами. Это плацдарм. Это определенная точка опоры для освобождения всей агломерации Краматорско-Славянской агломерации.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать, у них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы позиции были. Вот, несмотря на это, мы вели наступательные действия. Мы всегда искали слабые места противника, да, то есть и недолго думая, да, то есть быстро напролом через эти слабые места, которые, где противник, ну, и с разведкой пропускал, да, то есть игнорировал разведку. Соответственно, мы быстро просачивались малыми группами, штурмовыми, разведывательными. Вот, и нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, работали с гражданскими, выявляли точки огневые, точки взлета была, точки огневых средств, точки личного состава, точки БК. И точечно уже по разведданным, буквально с земли, так сказать, да, опираясь на разведданные наших разведчиков и штурмовиков, уничтожали, наносили огневое поражение, уничтожали. Вот. И, соответственно, враг уже был дезориентирован. Вот, и пошла уже даже деморализация среди личного состава противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На любой территории, на любой местности, неважно, есть свои трудности, те или иные. И в любом случае с ними приходится сталкиваться. И тут уже зависит от командира, руководителя. Нельзя сказать, что в поле легче, в городе сложнее. Плюс война, она постоянно меняется. Добавляется что-то новое, что-то уходит. Она все время развивается. Развивается, мутирует, неважно. Поэтому сказать, что где-то легче, ну, я так не могу сказать. Везде есть определенные сложности. И с ними сталкиваешься. Ну, вопрос только в том, как их преодолевать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 11 часов ночи. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Поражение цели процентов 97. Ну, желательно поближе его подпустить. Звук слышим. В ночное время одеваю очки. Видно, как днем так же. Ну, а днем очки не нужны, в принципе, здесь. Поджидаешь, ждешь, пока подойдет поближе где-то. Ну, и потом начинаешь работать. Первая цель была сбита. Адреналинчик был маленько, да. Но взрыв произошел в небе, прям разрыв. Вторая сбили, приземлилась в посадке. Проходила вот так вот. Подбили, начал падать и на той посадке упал. Взорвался. Шел с запада, все видно было. Его сопровождал здесь. Подпустил где-то вот. И отсюда уже начал работать по нему. Все, я слышал, он уже начал троить. Взорвался первый в небе. Вторая цель была у меня. Разворачивался. Буквально быстро вообще отработали. Сразу попали, он затроил и ушел. И там приземлился на том поле.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад на нашем направлении. Плюс мелкие подразделения, такие как «Людь», «Корт». Это что-то вроде спецназа. Оценили противника, насколько он сильный, исходя из его боевого опыта, исходя из его командования, кто командует им, и численного состава. И уже в связи с этим принимались решения, каким образом действовать. Был проработан определенный план. С одной стороны, были там, проводились отвлекающие маневры действия, а основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы. Добавляем, либо убираем. То есть, если, когда у нас пошел город, мы больше начали давать упор именно на зачистку городских застроек. Для этого, соответственно, у нас есть, это не строилось, у нас есть специальные макеты, на полигонах оборудованы там здания, помещения. Просто количество часов подготовки именно на этих дисциплинах, оно было увеличено. Именно в связи с городской застройкой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Танки работают ЗОП, обучаем, чтобы экипаж умел работать слаженно, чтобы слушали друг друга и помогали в случае каких-то неотложных ситуаций. В основном, да, сейчас работаем ЗОП, учим, как правильно поставить технику, как правильно ее выровнять на поверхности, как ее замаскировать, чтобы противник ее не заметил. И группа заранее выдвигается уже на заведомо известную позицию, готовит ее. Выставляется танк, на танком вешается сетка рабица от сбросов с дронов. Также естественные средства, такие как ветки, деревья, все накладываются, накладываются. Ну, то есть оно уже все, грубо говоря, подготовлено. Главное туда доехать, встать и замаскировать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последнее это было уничтожение БК. Ну, взрыв был, конечно, очень эпичный. Самое главное в нашей работе – это зрительная память. То есть вылетел, досмотрел условный квадрат. С последующими днями также досматриваешь уже все эти места на предмет изменения. То есть где-то уже появилось новое укрытие, там свежая земля, то есть значит уже роются, копаются. Там подвоз продовольствия замаскированный там, под видом бревна, там еще чего-либо. Коптерами DJI Mavic обычно производим разведку до разведку, после чего идет доклад на ударные БПЛА, которые уже нарушают логистику, уничтожают технику. Для подвоза нарушение идет это уничтожение железных дорог, мостов, переправ. На СВО нахожусь с самого начала. Родственники относятся положительно. Дома ждет любимая жена, малыш, сын. Ну и также все остальные близкие поддерживают. Победа всегда будет за нами. Мы русский народ. Страна наша испокон веков непобедима. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как и все настоящие командиры батальонов нашей бригады, все мы обязаны видеть, как живут, как воюют и как это происходит. Да? То есть, безусловно, они, когда нас видят, своих командиров, это для них огромная поддержка на самом деле. Это может казаться что-то, пришел и пришел. Нет, вообще не так. Да? То есть, когда они видят живого командира, который может и поругать, который может и прибодрить, и как-то поддержать, это для них дорогого стоит, конечно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В среднем за день выпускается от 15 до 20 дронов. Работаем как и на поражение противника, поражение опорных пунктов, так и на доставке нашим боевым товарищам, которые находятся на передней линии. Развивается, на самом деле, очень активно во всех направлениях, разведывательных, ударных. Придумывается все больше и больше типов дронов. Принимал участие в освобождении населенных пунктов, таких как Авдеевка, Коксахим, Селидово, Новгородовка, Покровск.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: закурим, товарищ мой.
1: Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.